0: kurka tar. Gürbe ci o kurka tar.
1: Иди ко мне. Ты Линда, ты знаешь, да? Ой, Линда.